0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор», сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал Bloomberg назвал Гамшика 8-м лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гунведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбскеплесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющей поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была Словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос шестого тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя шестого тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой!
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».
4: Повем вам прибег, о ней, о нем.

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрцем трам-та-да-да, это послушать французской редакции Фабиен Батисти. Он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батисти из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить седьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в 20 веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражается не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в спа-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорыцева из отдела бронирования.
7: Целковую капациту мамы 248 ложек.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются. Удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей. Будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
5: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
8: Что бы сам отпоручала? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то простредие.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
9: Добрый день, волам са Верка, сом с Прешова, сом ту четвертый крат.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
10: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же, шесть.
3: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
4: Планы мы имеем. Нашим целом есть сквалитнивать.
3: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подсрочник «Русян», @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, Twitter или Facebook. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рот, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
11: Вашеня о тужбе подвел нам уж давно ветер. Осуд, а скучки занехали праздный престор. Кам, а кеди?

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор», сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умине, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбской Плесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющей поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была Словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос шестого тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ: от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя шестого тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой!
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».
4: Повем вам прибег,

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрцем трам-та-да-да, это послушатель французской редакции Фабиен Батисти. Он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батисти из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить 7-й тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в XX веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
3: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
4: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в спа-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему. Расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
7: Целковую капациту мамы 248 лвожок.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинце приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей. Будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
5: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
8: Что бы сам отпоручила? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то простредие.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
9: Добрый день, волам Саверка, сом с Прешова, сом ту четвертый крат.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше. В мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
10: Но я уж сам четвертый крат по операции, так же, аси 6.
4: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
4: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подсрочник «Русян». @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, Twitter или Facebook. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
11: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор», сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбской Плесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющий поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была словацкая народная газета «Словенске людове новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос 6-го тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя 6-го тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя 6-го тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой.
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».

0: окно. А сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выиграем я, трам-та-да-да. Это послушач французской редакции Фабиан Батести. Он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиана Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить седьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в 20 веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в спа-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются. Удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей, будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
7: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
8: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом? Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
9: Čo by som odporúčala? Ja si myslím, že všetko patrí do jedného. Patrí sem to prostredie.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
10: Добрый день, volám sa Vierka, som z Prešova. Som tu štvrtýkrát.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
11: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же, асид 6.
3: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
4: Планы мамы, самозрейме, планы мамы стали. Нашим целом есть сквалитнёвать.
3: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 81755, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подстрочник «Русян». собака.ствр.ск. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой Словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
12: Вашеня от тужбы подвел нам уж давно ветер, осуд.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор», сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбской Плесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющий поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была Словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос шестого тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя шестого тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой!
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрцем є трам-та-да-да, є то послухач французской редакции Фабиен Батести, он є бельгийска. Фелиситасьон. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить 7-й тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в 20 веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в спа-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей, будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
5: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом? Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
8: Что бы сам отпоручала? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то простредие.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
9: Добрый день, волам Саверка, сам с Прешова, сам ту четвертый раз.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
10: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же, аси 6.
3: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
4: Планы мамы, самозрейме, планы мамы стале. Нашим целом є сквалитнювати.
3: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 81755, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подстрочник, Русян, @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, Твиттер или Фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рот, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию Словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию Словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
3: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
4: Братиславская лира знаменала окно до света в тех часах.
3: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была не безразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что лира станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
5: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
3: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
6: «Лира была в тогда такой ареной».
3: В то время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
5: Радил нам, кто идет в ребричко горе.
3: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
3: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. – В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
3: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
3: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки с Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
3: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст песни Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гэри.
7: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой великий поем.
3: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
3: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гэри.
3: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
3: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
3: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
3: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
3: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
3: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией, причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 77-го года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя естественную женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

В конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 23-го года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин из Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдул Арут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Každé ráno volím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
2: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
3: Братиславская лира знаменала окно до света в тех часах.
2: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была не безразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
4: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
2: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
5: «Лира» была в тогда такой ареной.
2: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
2: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
2: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. – В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
2: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили, что больше всего их заинтересует Словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
2: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки с Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
2: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гэри.
6: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой большой поем.
2: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
2: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые и часто самые скромные. И, как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Руду Гэри.
2: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
2: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Влад Увалович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
2: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Влад Увалович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
2: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
2: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
7: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломатии.
2: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией. Причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой. Словацкое радио 100 лет в эфире. В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 1977 года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя естественную женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

В конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 23-го года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний и отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин из Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдул Арут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Každé ráno holím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
2: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
3: Братиславская лира знаменовала окно до света в тех часах.
2: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была не безразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
4: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
2: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
5: «Лира» была тогда такой ареной.
2: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
2: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
2: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
4: $1,000.
2: На лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1,000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
2: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки из Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
2: Сама лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гэри.
6: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой великий поем.
2: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
2: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр

0: почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт – это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
0: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Влад Увалович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
0: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Влад Увалович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
0: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любош Земан.
0: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
0: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией, причем не только на местном уровне, сюда прижили личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
3: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках

выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 77 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 77-го года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя, естественно, женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

В конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний и отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин с Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдул Арут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou pakelite šermujem celko chrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Radio Slovakia International. Приятного вам прослушивания! Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
2: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
3: Братиславская лира знаменовала окно до света в тех часах.
2: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была небезразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
4: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
2: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
5: «Лира» была тогда такой ареной.
2: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
2: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
2: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
4: $1,000.
2: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1,000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
2: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки из Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
2: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гери.
6: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой великий поем.
2: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
2: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гери.
2: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый — группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
2: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
2: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
2: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
2: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
7: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
2: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией. Причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Полидор. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
8: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гумбитова вместе со своими коллегами по восточнославянской группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 1977 года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя естественную женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

В конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 23-го года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний и отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин из Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдул Арут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Každé ráno holím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.